Раскростови глагоста, и уйти какое золото смерть зели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикоем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай солис, торс глосу, то вина, мир крейпонус мань. Пазер из окшу, цигмени шуй лелс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть, и заверлобок. И стел вина тика смайда, а стиви гайда. Пазастейп надо уйти, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир крейковясь и мясь, изменись. Мол, сядь, а семи як ми тенью зямі свісім. Дуть цю руку, мать персулі, друші, прикша. Пас, десь азмусім, палік спутя клюс.